блаженных и преснопамятных сознателях святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во свете всечестнем в храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянущими

Благословен ты во имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век.

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархии русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, ох,

Молитвы мои пречистые своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, души рабов своих, что переставалися от нас, жертв Чорнобиля, в оселях праведных оселить, на лоне Авраама упокоїть и до праведных причислить.

0: Hi, I'm Dr. Jeannie Constantinou, host of the live call-in show, Search the Scriptures Live on Ancient Faith Radio. How many times have you found yourself contemplating one of my assertions or explanations about the Bible? Do you ever come away from the program feeling as though you had learned something new, attained an insight that will have serious ramifications for your approach to the Orthodox Christian life? For over 14 years now, since 2008, I have been doing a deep dive into Holy Scriptures with the Church Fathers as our guides. And in that time, I have heard from countless listeners whose perspectives on the Bible have drastically changed after hearing something on my program, Search the Scriptures, and then later Search the Scriptures Live. It brings me so much joy and satisfaction to know that a weekly live show such as this one can actually affect minds and lives. Glory to God. That having been said, did you know that Search the Scriptures Live is not the result of my efforts alone? Quite the contrary. In addition to the editors, producers, and engineers who work on the program, it takes you, the listener, to make Search the Scriptures possible. That's right. Without your generous contributions to Ancient Faith Radio, there would be no discussions of the resurrection or the end times or the books of the Bible. There wouldn't even be an Ancient Faith Radio. Would you please take a moment right now to add your contribution to those of other faithful AFR fans who help keep shows like Search the Scriptures Live on the air? It's an easy process. Just go to ancientfaith.com and click on the Donate button in the upper right-hand corner. Be a participant, be a partner. Become an Ancient Faith Radio donor today. Thanks in advance for your generosity.
1: Господи, снимай отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, снимай отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь остужающими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей. Не спаси ему, Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим, ко Господу, возвращу, услышами от горы святые своя. Аз услуг и спах вас так, и Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, у Христа падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоим, благословение Твое. Аз услуг и спах вас так, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твое обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах слякопся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставимя сила моя, и свет очи мои, то не со мною. Друзи мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголоку суетная, и в сильный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, упала, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех за никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгах ими за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжада Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходни и безводни, тако во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моим, а имени Твоего сдержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучах сердца, яко вылоси помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Ти же в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучася в тя, яко вылоси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю в ночи пред Тобою. Давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой. Яко язви не спящи во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновения выше, положишь имя в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навела и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждав. Отче мои, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав, и утро молитву моя предворите, скую, Господи, отрежущи душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишамя, а выдошамя, яко вода весь день, держашамя в купе, ударилась и от меня друга, и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисею и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жив век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико Отца и от Востоца от Запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучался, воздвиг Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышу меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящий урок. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь все остужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вни Иисус рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вни Иисус рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

Боже, божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

Миниамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним поздравляю.

0: Мамо ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოведინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. Პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. Რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
1: Cielesnym pożądliwościom i rozkoszom nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. I jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej bez krwawej ofiary. Tylko Ty, Boże, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi.

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка гресев наших, и помилуй мы. Милости мой человеколюбец, Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при.

Владыка многомилостивее, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честнавы и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Йоакима и Анны, и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление при грешении нашим, покрый нас.

преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, лежащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святе всечестнем в храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Иисусе Христе Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.